нравятся ваши бицепсы и белые зубы, ваша грудь атлета. Ага. Но важнее другое, что под этой маской скрывается человек добрый, мягкий, которого я люблю намного больше.